0: Юшель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Прямо сейчас трек пошел в первый студийный альбом Юшеля 21. И это, кстати, не по количеству лет Юшеля, а по количеству треков на этом альбоме. Релиз, кстати, совсем свежий, 26 июня. На досуге можешь заценить. Да, но это как-нибудь лучше в другой раз. Пока послушай больше хитов и больше музыки. Шикарная коллаб у нас на подходе. Джонни Федук. Лето. Совсем скоро. Прежде будем слушать Сомбра с мощнейшей вещицей 12 to 12. А вот раньше всех здесь отметится банда BTS. Суперхит Swim уже через мгновение на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

трек «Лето» прямо сейчас. Ну, что тут скажешь? Наше лето прекрасно. Лето 2026 в самом разгаре. Еще даже, кстати, до середины не добрались. Поэтому сколько же всего классного ждет нас еще впереди. Уверен в этом на 100%. Мы же двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Летнюю тему продолжим. Вместе с Анотерой и 54 Ультра послушаем «Talk to You». Но чуть раньше с нами Луис Фонси и Дэдди Янки с суперхитом «Деспасито». А, ну и напомню, что у Европы Плюс появилось новое приложение «Радио Хаб». Скачивай его и лови лучшие мировые ритмы прямо в своем смартфоне. Там же можно и прямую трансляцию из студии посмотреть, а еще оно полностью бесплатное и никакой регистрации не требуется.

Up Where Are You. Прямо сейчас трек точно заслуживает репита. Шикарная вещица. Ну и мы, собственно говоря, обязательно еще с Мисмо встретимся. Но пока будем продвигаться вперед. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Суперзвезды на подходе. Келвин Харрис и Джесси Satisfy, Coldplay, We Pray, а также Teddy Swims, Mr. Know It All. Вот кого и что поймаем в ближайшие минуты. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей: включи Европу Плюс, и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отбрасываем все лишнее, оставляем только суперхиты и получаем идеальный план на ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Впереди Темпер Сити с треком Self-Aware. Чуть раньше здесь отметится Боб Синклар и Кайза с вещицей I Can't Wait. А еще вспомним суперхит от The Weeknd, Take My Breath. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание поборется Stromae.

дебютный сингл группы Temper серии Self-Aware прямо сейчас. Ну, вообще, мы, меломаны, пожалуй, одни из самых нетерпеливых людей в мире. Вот услышали что-то классное, сразу же хочется еще. Да, поэтому очень надеемся на скорый релиз новой музыки от этих парней. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Black Eyed Peas, Rock That Body, Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И обязательно дождемся наших ребят, наших хитмейкеров. Здесь появится группа My Michelle с суперхитом «На малиновой луне». Это Европа Плюс. Оставайся и наслаждайся.

красивейшая история, что-то просто невероятно восхитительное в исполнении саксофониста. Нет, группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bear Wolf, Phoenix, Portugal The Man, Feel It, Steel, а также Brad Sexton, Paid To Exist впереди. А ну и напомню, что уже через полтора часа начнется летнее У здесь на Европе Плюс. С 7 и до 10 утра по Москве будут игры, будут подарки, будут гороскопы и многое-многое другое. Подключайся, чтобы правильно начать этот вторник, настроиться на рабочий день и провести его на позитивной волне.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе плюс. Даже я, зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Доминик Файк с темой Baby Doll. Режьте лови Ава с новинкой Miss Me

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 6.00.

0: утро. Доминик Файк начинает с мысли о любви неразделенной. История Baby Doll только что на Европе Плюс. Ну, может быть, девчонка этого и не любит, зато благодаря именно этому треку у парня появилось столько поклонников, а точнее поклонниц. Сейчас Baby Doll, если что, в первые десятки Еврохит Топ 40. Вот так вот. Так что давайте мыслить позитивно и слушать хиты на радиостанции номер один в России. Отличный план на сегодня. Слушаем хиты. Далее здесь нежный афробит Let Me Be.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
9: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. +7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127 770 91 74 86. Город Москва.
11: Привет, а ты чего не здороваешься?
12: Ой, да не разглядел тебя что-то.
13: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимилазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
14: 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: от Ужеля и компании. Да, вообще в топ-чарте много и другой танцевальной годноты. Слушайте шоу в эфире по субботам. Но, правда, удобнее слушать актуальные электронные хиты сезона в виде подкаста. Подкаст Top Club Chart есть на многих платформах и на сайте нашем также europaplus.ru.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевой столице малооблачно, без осадков, днем 30 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 18 со знаком плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
10: Но это ведь долго и сложно.
9: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
10: Звучит надежно.
9: Конечно. Звони 201-22-50.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внутрикостная дентальная имплантация.
13: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
14: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
16: Он прячется в темноте, он тверд, как алмаз.
17: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино. Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов. Ювелирная точность. И вы снова в строю. Избавьтесь от камней все «Эль-Доктор». Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
20: Я бы послушал.
19: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
20: Ну ок, я бы сыграл.
19: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: более счастья. Это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером после рабочего дня очень хочется идти домой. Вот ребята из «Медузы» счастливы наполовину. С удовольствием трудиться ходят, а вот домой не спешат. Пруфы только что в истории «Don't Wanna Go Home».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. США вылетели с чемпионата мира по футболу. Первоклассникам разрешили не делать домашнюю работу. И стало известно, сколько блюд войдет в новый ГОСТ на русскую кухню. Далее о подробностях. США вылетели с чемпионата мира по футболу. На стадионе в Сиэтле американская сборная проиграла Бельгии со счетом 1-4. Теперь в 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла Португалию. Матч пройдет 10 июля, начнется в 22:00 по Москве. Напомню, ранее в чемпионате мира разгорелся скандал с красной карточкой, которую получил нападающий американской сборной. После звонка Дональда Трампа ФИФА отменила дисквалификацию. Игрок снова вышел на поле в следующем матче, но команде это никак не помогло. Домашку для первоклассников решили отменить. РИА Новости сообщает о том, что с нового учебного года Минпросвещение окончательно отменяет домашние задания для учеников первых классов. Ранее действовала норма о том, что в первом классе детям могут задавать домашние задания, суммарное время на выполнение которых не должно превышать 60 минут. Теперь же это уточнение из приказа полностью исключено. Напомню, что изменения ждут и программу обучения в старших классах, но для них все нововведения станут обязательными только с 1 сентября 2027 года. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. Как сообщает ТАСС, рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. Напомню, в Москве выпускница инженерного класса сдала ЕГЭ на 500 баллов. Это первый такой случай за 25 лет. 260 блюд войдет в новый ГОСТ на русскую кухню. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара. На сегодняшний день согласовано уже 133 рецептуры. По словам заместителя министра промышленности и торговли, работа над брендом будет завершена в какое-то обозримое время. Задача государства – обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 97 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Ну что, ребята, немного кофе, зарядка для лица в виде улыбки и хиты на Европа Плюс сделают любой ваш день прекрасным. Особенно сейчас он будет еще лучше, потому что сейчас у нас стартует что? Плейбок! Ой! Ну все, отмените. У нас стартует летний ум! Господи, проснись, мальчик. Да, ребята, это летний У, я Тимур Бодров, приветствую вас и рассказываю, что планы у нас более чем грандиозные, значит, подарки крутые, есть экшн-камера по игре, в игре по фильму «Кодекс Данте», есть велосипед в победном броске и, конечно, деньги в игре на повышение. Какая конкретная сумма, чуть позже расскажу, а пока все, я пошел просыпаться, в Москве 7.04, всем летний У.

0: встает,
1: тот как птичка поет. Да.
0: В летнем ум на Европе Плюс.
1: Не, ну а что? Говорят же, если человек идет и улыбается, значит человеку хорошо. А если он поет, так вообще он счастлив, супер, и день удался. Значит, твой день сегодня точно будет удачным, если ты не пропустишь игру на повышение и заберешь свои 2020 рублей. 2020 рублей. Именно после этой суммы заканчивай поход в нашем денежном хранилище в игре на повышение. А игра на повышение случится после 9:00. Удачи!

0: летнего гедонизма и свободы. Это «Talk to you» от Duet Another, который всегда заставляет двигаться. По крайней мере, я не могу не танцевать, когда слышу этот шедевр. Да, «Talk to you». Это была группа Another. Ну и далее в летнему клубных дел мастер, шотландский диджей и продюсер Калвин Харрис. До этого влюбленный Тедди Свимс и его «Mr. Know It All».
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.

0: ВИЧ
1: спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Город подождет.

0: всегда ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».

что у нас тут на календаре? 7 июля, и это вторник. Овны, чувство юмора станет для вас спасательным кругом сегодня во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь. Действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может быть, это и к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы, не раздумывайте.

0: из вас спросил, дорогая передача, поставьте, пожалуйста, какой-нибудь жизнеутверждающий трек. Вот вам, ребята, вот вам «Феникс». Не просто песня, а, как признается Маршмеллоу, триггер для решительного шага вперед. Вот, есть для вас, кстати, еще один триггер, повод выиграть экшн-камеру. Экшн-камера, она есть для тебя в игре, посвященной детективу «Кодекс Данте». Хочешь выиграть экшн-камеру? Звони прямо сейчас. 745-6565.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 20 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 30 градусов. Сейчас же в Краснодаре 20 выше 0.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
6: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная депилация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. «Трейд Партс» не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания «Трейд Партс». ООО «Трейд Партс». ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
12: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
13: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
14: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Так, ребята, вы же в курсе, да, что уже на этой неделе детективный триллер «Кодекс Данте» стартует в прокате? Вот, и я уверен, что на этот фильм пойдет и наш слушатель Петр из Тольятти. Петя, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Петя. С кем пойдешь в кино-то? Ну, скажи.
2: Ну, с женой пойду.
1: С супругой. Я, кстати, предлагаю... А давай вот прямо сейчас жену твою позовем на этот спецпоказ. Как зовут ее?
2: Ирина ее зовут.
1: Давай.
2: Ирина, надеюсь, она слушает сейчас нас. Конечно, я ее зову, приглашаю.
1: Ира.
2: Ирина, пойдем.
1: Пойдемте. Ребят, вообще давайте все сходим в кино. Вот буквально в эти выходные на «Кодекс Данте». А что касается нашего с тобой сейчас развлечения. Во-первых, я приготовил для тебя экшн-камеру, чтобы ты снимал свои приключения. Но чтобы выиграть ее, нужно пройти небольшие испытания. Значит, представь, мы с тобой тебя превращаем в писателя. Ты писатель, тебя ждет опасное путешествие на Сицилию, где нужно тебе украсть уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. Значит, но не просто украсть тебе нужно этот артефакт, и также уйти от преследования мафии сицилийской. Вот, по ходу путешествия ты будешь принимать решения, надеюсь, правильные. Если отвечаешь верно на мои вопросы с двумя вариантами ответов, то двигаешься дальше. Лучше не ошибаться, ну, пусть будет только одна ошибка из трех вопросов. Хорошо? Готов? Погнали?
2: Да, погнали.
1: Окей. Итак, значит, нужно доказать подлинность рукописи. Что ты будешь делать? Кого ты позовешь? Ученого или бариста?
2: Ну, конечно, ученого.
1: Конечно, ученого. Это правильный выбор. Далее идем. Какой вид головного убора тебе пригодится на Сицилии, в жаркой Сицилии? Это шапка-ушанка или бейсболка?
2: Ну, конечно же, бейсболка.
1: Конечно, бейсболка. Там жара. Ну, и финальный рывок. Где ты спрячешь артефакт? В сейфе или на скамейке в парке? Петр.
2: Ну, конечно, второй вариант оригинальный, но я предпочту первый.
1: В сейфе. И, ребята, это три попадания и победа. Я поздравляю тебя. Только что ты стал обладателем экшн-камеры. Вот. Будешь запечатлевать свои путешествия и приключения. Поздравляю тебя, Петя.
2: Спасибо тебе.
1: Значит, до встречи в кино. В эти выходные смотрим детективный триллер «Кодекс Данте». Ну и дарить экшн-камеры будем завтра утром. Ребята, хорошего дня. Слушайте Европлюс.
0: «Кодекс Данте» в

0: Да, мы согласны с елочкой, если что. И вообще, как там один дядя великий говорил? Пусть лучше надо мной смеются, чем плачут. Вот. Короче, самая ирония — наша суперсила. 7.49, точное московское. Мы тут уже финалим первый час летнего У. Финалим под хиты «Slow Down» и «River Flows in You».
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вернем на

0: мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2.
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
1: Да.

0: такой вот безмолвный Джаспер Форкс, история River Flows in You. Ну и давайте я, Тимур Бодров, тоже без лишних слов зову вас во второй час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: столице 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Большое турне начинает глава российского МИДа. Данные по QR-кодам теперь можно проверить специальным приложением. И Минздрав рассказал, сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя идеально. Далее подробности. Глава российского МИДа прибыл в Эфиопию. С этой страны начинается африканское турне Сергея Лаврова. Сегодня в Аддис-Абебе у главного российского дипломата запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеасом и другим представителями республики. Ожидается, что одной из главных тем станет строительство атомной станции большой мощности. Ее планируют возвести за 10 лет. Также главы МИД России и Эфиопии затронут тему двусторонней торговли, разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии. Помню, последний раз Сергей Лавров был в Эфиопии ровно 4 года назад. Госуслуги стали еще удобнее. Минцифра запустила приложение для быстрой проверки данных по QR-коду из приложений госуслуги в цифровом ID и в мессенджере Макс. Как пояснили в министерстве, приложение помогает сотрудникам организации ИП проверять данные по QR-коду. В частности, можно получить сведения о возрасте, статусе и наличии льгот. Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его, а сотрудник считывает с помощью госскана и видит результат проверки у себя на экране. При этом данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Самые популярные машины с пробегом назвали автоэксперты. Если верить свежей статистике, в первом полугодии россияне чаще всего покупали «Лады» и «Тойоты». На третьей строчке рейтинга расположились машины марки Nissan. А вот на Дальнем Востоке лидером традиционно стала Honda. На Урале и в южных регионах России наибольшей популярностью пользуются «Лада Приора» и «Лада Гранта». Оптимальную продолжительность сна назвали в Минздраве. Врачи напоминают о том, что идеально выспаться можно за 7, максимум за 8 часов, но ни больше, ни меньше. Медики сказали, что существует миф о людях, которым достаточно 4-5 часов сна в сутки. Но на самом деле таких уникумов не больше 1%. И тут, по словам врачей, речь идет о редких генетических вариациях. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8.03. Всем отличного дня.

Так, что-то сегодня с праздниками не очень. 7 июля на календаре. 7 июля до Нового года 177 дней. До конца лета. Простите, извините. Может, если что, заткнуть уши, чтобы не расстраиваться. Так вот, до конца лета 55 дней. Сегодня отмечается день Ивана Купалы, но это по юлианскому календарю. Я тут недавно вычитал, что вообще этот праздник как будто бы уже должен отмечаться 24 июня. Ну, типа в районе летнего солнцестояния. Вот, исправьте меня, если я неправильно понял. Ну, в общем, поздравляю, с днем Ивана Купалы. И, конечно, 7 июля, день суперхитов на Европе Плюс. Вот, прямо сейчас роскошный афробит Rain Dance от Дэйва и Тэмс в Москве, 8.04. Я Тимур Бодров. Всем привет!

0: кого подушка плачет и зовет.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Ладно. Ладно, я выспался сегодня, Не знаю, как вы. Правда, лечь мне пришлось вчера пораньше. Еще, мне кажется, даже светло было. Вот, как вы себя чувствуете, ребята, а?
2: Норм!
0: Бывало получше. Окей, ладно. Ничего, мы сейчас вас взбодрим. Есть для этого в этом часе забава под названием «Победный бросок». Игра «Победный бросок», а там тебя ждет навехонький велосипед. Значит, как выиграть велосипед, обязательно расскажу чуть позже. А пока 8:10 в Москве. Всем летнее у!

0: Так, а вы, ребята, как к лету подготовились? Худели? Купили плавки купальные новые или накопили на путевку? Вот, ребята, Джонни и Федук к лету подготовились идеально. Дропнули коллабу с соответствующим оригинальным названием «Лето». Собственно, да, Джонни Федук с песней «Лето» только что. Энергично продолжим. Скоро в компании нашей Тиеста. Не пропустите его транс-камбэк. Сингл. Будем слушать «Beautiful Places».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
10: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

И нам готовит на календаре июль 7 число. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолей, если что-то не идет к вам, может, это даже к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.

0: года команда под названием Temper City. Парни из Израиля, сейчас в Лос-Анджелесе проживающие. И только что песня, с которой музыканты совершили прорыв в чартах мировых, трек под названием Self-Aware. Вот. Ну а здесь и сейчас на Европе Плюс в летнему прорваться можешь и ты. Вот, в эфир наш прорваться и выиграть велосипед. А для этого звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495. Тебя ждет победный бросок.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 22 градуса прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 7 июля, в нашем городе малооблачно, без осадков, днем 30 с плюсом. Ну а в эти минуты в Краснодаре 22 тепла.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплатции на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте». 8 800 198 98.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
12: Мадам, выходите за меня.
13: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
12: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
13: А что там?
12: Выгода до 400 000 рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
15: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
16: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Пользуясь случаем, передаю привет всем, кто в эти дни хочет избавиться от вредной привычки своей. И, ребята, девчата, знаете, совершить победный бросок, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Кстати, присоединиться к этому сообществу прикольно еще и потому, что там сейчас проходит челлендж, челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. Вот, а сейчас в эфире нашем появляется Илья. Илья, привет, доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе утро, Илья. Ну что, признайся, сколько раз этим летом ты уже был на велопрогулке? Сколько раз ты гонял на велосипеде, а?
2: Ой, к сожалению, ни разу. У меня сейчас нет
1: велосипеда. Ой-ой-ой. Ребята, вы посмотрите, уже половина лет скоро прошло, а Илюша ни разу еще не гонял на велосипеде. Ну, собственно, поэтому не зря мы встретились с тобой, да, в игре «Победный бросок». Сейчас, в случае, если ты правильно ответишь на мой вопрос, подарю тебе новенький велик. Значит, тебе, Илья, сейчас вместе с героем истории нашей нужно сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос. Но вопросу будет предшествовать история. Значит, история это про девушку Элю. Эля тут занялась своими зубами, поставила элайнеры, если не в курсе, такая штука для исправления прикуса, и вот впервые в жизни вложилась в свою улыбку. Дал ей стоматолог список правил, и она поняла: моя улыбка — это проект. И курение в этот проект не вписывается. Значит, Эля присоединилась к сообществу ВК «Давай бросать» и там нашла идею набора. Мятные постилки, вода, бальзам для губ и чехол для элайнеров. Каждый раз, когда ей захотелось взять вейп, доставала что-то из этого набора и вспоминала про ценность, а то и про стоимость своей улыбки. Вот. Через пару месяцев Эля поймала себя на том, что стала чаще улыбаться. И вот мой вопрос, посвященный Эле: что было дальше в жизни этой прекрасной девушки? Значит, Эля стала лицом известного бренда или Эля вышла замуж? Илья.
2: Эля вышла замуж.
1: И это абсолютно правильный ответ, ты не поверишь. Вот так вот. Стала чаще улыбаться и вышла замуж. Поздравляем Элю и поздравляем тебя, Илюш, потому что только что ты, как и Эля, совершил победный бросок и получаешь новенький велосипед. Ура, поздравляю.
2: О, спасибо огромное.
1: Желаю классного тебе лета, побольше велопрогулок, спорта и долгой, красивой, счастливой жизни.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные идеи.

0: и Дженни из группы Blackpink. Собственно, да, после участия Дженни песня эта «Дракула» стала мировым супер-пупер-хитом. А вообще, интересно, кстати, что я с группой Tame Impala, с проектом Tame Impala познакомился благодаря другой девушке. Девушку эту зовут Риана. Она на своем последнем альбоме перепела песню австралийского проекта. Песня называется «New Person, Same Old Mistakes». Так что ознакомьтесь на досуге. Вот, ну и, конечно, за песню «Дракула» проголосуйте в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцедит 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Стинга. Песня Стинга, его гимн самоценности, индивидуальности. Да, продвигал эти идеи артист британский до того, как это стало мейнстримом. Be yourself, no matter what they say. Будь собой, чтобы они не говорили. Вот, ну и давайте с этим настроим. Мы начнем день новый, 7 июльский. Телепортируемся в третий час летнего.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Для детских сим-карт ведут ограничения, новая школа откроется в Краснодаре, и россияне выбирают отдых вместе с питомцами. Подробности далее. В России детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и доп. Услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Минцифры России запустило приложение «Госскан» для проверки данных по QR-коду из госуслуг. С его помощью сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут быстро подтвердить возраст человека, его льготный статус или другие сведения. Например, посетитель при необходимости показывает QR-код в приложении, а сотрудник считывает его через «Госскан» и видит результат проверки на экране. Ведомстве подчеркивают, данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. В аэропортах Турции появилась новая схема обмана туристов. Мошенники поджидают своих жертв у автоматов и предлагают помочь купить или пополнить транспортную карту. В итоге человек уходит уверенный, что все сделано, но позже обнаруживает, что проездной так и не пополнили, а деньги уже списали с банковской карты или забрали наличными. В Краснодаре 1 сентября распахнет свои двери новая школа в поселке Березовом. Она расположена на улице профессора Малигонова. Образовательное учреждение полностью укомплектовано мебелью и необходимым оборудованием. В нем предусмотрены 2 актовых и 3 спортивных зала, а также помещения для хореографии и лечебной физкультуры. И последние россияне все чаще отправляются в поездки вместе с домашними животными. Сегодня в России питомцев готовы принять уже около 1/4 отелей. Больше всего гостиниц, открытых для гостей с животными, работает в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но случается, что в отелях также останавливаются с кошками и даже птицами. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89.26. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 30. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летняя У и Тимур Бодров.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: И вот сегодня 7 июля. 7 июля — это вторник. Дере сегодня отмечает легендарный барабанщик группы Beatles Ринго Стар. Также в России сегодня день киберспорта, а в Японии фестиваль звезд под названием Танабата. Предлагаю отметить, Танабата — наш с вами повод сегодня, не знаю, прогулку вечернюю устроить или пикник в парке, чтобы за звездами понаблюдать. Главное, чтобы погода пасмурной не была. Значит, чем еще можно сегодня заняться вечером, расскажу чуть позже, для этого демо-версии летнего вайба. А пока 9.04, я Тимур Бодров, всем летнюю!
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Больше саундтреков для любимого времени года этим вечером в летнем вайбе. А что такое летний вайб? Это шоу, которым мы помогаем вам, ребята, сменить дневную суету, бешеный ритм на расслабленный вечерний релакс. Летний вайб — 2 часа атмосферы пляжного отдыха и вечернего чила. И сейчас демо-версия! Демо-версия, песня, которой мы предваряем летний вайб сегодня, это хит Sombra. Его песня под названием «Back to Friends».

главных хитов «Сомбра», песню «Back to Friends», гитарки мечтательные и инди-рок-вайб. Да, ребята, еще больше идеального саундтрека для заката сегодня вечером есть для вас на Европе Плюс в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 20:00 по Москве.

0: Вот такие нынче имена у ямайских артистов. В летнему Russian, Russian уже Тарик Джонстон. Я слышал, что прозвище свое он получил еще в детстве из-за светлого тона кожи. Мол, выглядишь, Тарик, ты как русский. Вот это и стало его сценическим именем. Russian, Rauw Alejandro, Whiskey только что в летнему. Далее кей-поп короли BTS и летний хит на все времена Ocean Drive от Дюка Дюмона.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
4: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

вторник. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся сделать все на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может это и к лучшему. И рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.

0: baby, I can't wait.
1: Вот так вот мы живем, ребята, вечно в ожидании зарплаты, выходных, отпуска, взаимности. Вот, а как насчет того, чтобы жить прямо здесь и сейчас? Здесь и сейчас. Сделай себя счастливым, дозвонись на Европу Плюс. Да, дозвонись и стань героем игры на повышение, а там не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 000 рублей. Звонить нужно по номеру 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 800 000 рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2. Стоимость указана за комплектацию. Актив 2026 года. Выпуска при использовании программ кредита и трейдинг. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
5: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино. Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов. Ювелирная точность. Вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
8: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
9: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
10: Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
16: Рекламная служба

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: У нас сегодня аж Хабаровск на проводе. Паша, привет, доброе утро, добрый день.
3: Доброе утро, добрый день.
2: Добрый день, добрый день. Хабаровску, потому что там уже 16.40, да? 16.42. Вот.
3: Да, верно.
2: Ну что, Паш, как там в будущем-то? Нормально? Насколько сегодня хороший день по шкале от 0 до 10?
3: Ну, на десятку.
2: На десятку. То есть прям идеальный день, прекрасный.
3: Ну да, да.
2: А к чему, будем стремиться? Вот ты сейчас выиграешь, если вдруг деньги, сумму отложенную и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. То куда мы вот дальше? Уже 10 из 10, уже выше-то некуда, ну?
3: Ну, тогда будет на все 100.
2: 100 из 10, конечно, потому что ты слушаешь Европа Плюс, потому что ты сумел дозвониться в игру на повышение. Значит, Паша, сейчас ты спустишься в наше денежное хранилище. Там ячейки, их нужно открывать одна за другой, но вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может прозвучать фраза «Стоп, игра». Если она прозвучит, то и отложенную сумму, и бонус от Озонбанка, десяточку, ты потеряешь. На все про все одна минута. Готов ли ты, Павел, к этому путешествию?
3: Да, готов.
2: Давайте. Итак, первая ячейка открывает Павел.
4: 1840 рублей.
2: И сразу вот такой вот улов. 1840 рублей. Хотя смотри, тут что-то еще есть.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Смотри, все так красиво начинается. И 1840, и бонус десяточка. И это 1840 рублей. Забираешь деньги или идешь дальше?
3: Пока мы идем дальше.
2: Пока идем дальше. Смотри, вдруг стоп-игра будет. Рискуешь.
4: 2020 рублей.
2: 2020 рублей. Общий выигрыш 12.20. Паша, что мы делаем?
3: Забираем, остановимся.
2: Ну слушай, еще немножко есть времени. Может, еще одну ячейку, Паша?
3: Да нет, лучше остановимся.
2: Ну, Паша.
3: Нормальная сумма.
2: Нормально? Эх, Паша! Да. 12.020 рублей, то есть отложенная сумма 2.20 и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Вот твой выигрыш. Хочешь ли ты знать, Павел, что было далее в следующей ячейке, а? Хочешь ли ты послушать?
3: Да. Да, можно.
4: Стоп-игра.
2: Вот, смотрите, Павел, какой красавчик. Сделал правильный выбор, вовремя остановился. Паша, скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы быть таким уверенным, как ты в игре на повышение, а? Раскрой секрет.
3: Ну, конечно же, утром услышать подсказку.
2: Абсолютно верно. В 7 с копейками по Москве подсказка. Я говорю, какая сумма, когда нужно остановиться. Ну что, Паша, я тебя поздравляю, ты сегодня молодчага. И 100 из 10 твой сегодняшний базовый минимум.
3: Спасибо.
2: Поздравляю тебя, Паша. Хабаровску привет, ребята. Не пропустите завтра подсказку в 7 с копейками. И до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Итак, девочки, вот ваш новый учитель по химии, Иван Викторович, тема урока «Ртуть». И сразу записывайте домашку, нужно выучить песню эту наизусть, проверять задание будем на стадионе «Лужники» 2 августа. Явка всем обязательно.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Быстрые переводы и оплата по QR-коду в пару касаний. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: резерва 07.02.26 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Goodbye, да. Приятных, хороших покупок желает вам Грин Моррисон. Goodbye. Значит, я вам тоже хорошего дня желаю. Я Тимур Бодров. И напоминаю, сегодня вечером 2 часа идеальной музыки для лета. Сегодня вечером в 20.00 летний вайб. Не пропустите.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: 10 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Земной аппарат приблизился к квазиспутнику нашей планеты. Геймеров по всему миру заставят отмечаться онлайн. И названа профессия самой быстро растущей зарплатой. Далее подробности. Новый вид мошенничества раскрыли в МВД. Полиция предупреждает о том, что цифровые преступники все чаще стали просить граждан забрать посылку или задекларировать чужие финансы. При этом телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка или представителями спецслужб. В МВД напомнили о том, что государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении тайных операций. Будьте бдительны. Китайская станция приблизилась к квазиспутнику Земли. Космическая миссия КНР прибыла к астероиду Камуалева. Он является лучшим и наиболее стабильным на сегодняшний день примером постоянного квазиспутника нашей планеты. Сейчас расстояние между исследовательским модулем и астероидом составляет всего 20 километров. На путь к астероиду станция потратила 400 дней и пролетела около 1 миллиарда километров. Главной целью миссии является получение образцов грунта с небесного тела и их доставка на Землю. Займет это все около 2,5 лет. Геймеров заставят отмечаться онлайн. Речь идет о компании Sony. Там предупредили о том, что неактивные аккаунты PlayStation будут удалены. Если игрок не заходит в учетную запись больше 3 лет, то компания вправе удалить профиль. Об этом говорится в условиях обслуживания. Правило существовало и раньше, однако о нем никто не вспоминал до последнего времени. Напомню, Sony недавно заявила о том, что отказывается от выпуска игр на дисках, и теперь все проекты будут продаваться только онлайн. А это значит, что в случае удаления аккаунта пользователь потеряет и все купленные проекты. Названа профессия самой быстро растущей зарплаты. Оперативнее всего в России сейчас растут доходы фотографов. Сразу в 1,5 раза за год. На втором месте переводчики. Их заработок вырос больше, чем наполовину. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов и дизайнеры. Также в десятку по темпам роста вошли юристы и работники газодобычи. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 97 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 89 рублей и 26 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Интересный факт. Группа «Моя Мишель» могла называться по-другому. Ребята в 2009 году выбирали между «Моей Мишель» и словом «Полароид». И подбросили монетку, и вот «Моя Мишель» победила. А зато «Полароид» потом превратилась в название песни. Да, больше хитов, больше музыки впереди. Меня зовут Миша Зайцев. Нас уже ожидает Френч Монтана, Макс Би, «Ever Since You Left Me», Джастин Тимберлейк тоже впереди. Да, все для тебя, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
1: Но это ведь долго и сложно.
0: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
1: Звучит надежно.
0: Конечно. Звони 201-22-50.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Внутрикостная дентальная имплантация.
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861. 205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Let me take you higher, so I can show you love. Иногда этих слов действительно не хватает, особенно в такие летние периоды. Позволь, я возьму тебя с собой, покажу тебе любовь. Андар, 54 Ultra, talk to you. А впереди у нас будет прекрасный диалог. Тувелу спросит, как долго это все продлится, how long? А Тедди Суимс ответит, он мистер Всезнайка, мистер Out Now. Впереди, не пропускай.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг, а главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй. Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Привет, а ты чего не здороваешься?
2: Ой, да не разглядел тебя что-то.
3: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glazcenter.ru.

0: Крутейших хитов ждет тебя впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Ну, во-первых, девушка, которая в 18 лет унесла 5 статуэток Грэмми. О ком речь? Конечно, о Билли Айлиш. Единственная артистка с таким результатом, между прочим. 5 статуэток Грэмми. Да, до этого отличная танцевальная совместная работа Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камамил. Чуть ранее этот парень с 14 лет начал писать музыку, и по сей день нас радует Алан Уокер, NFT Изабелл Милкмен, Кэтрин Орайан, Broken Strings. Вся эта красота уже в следующем часе. В финале этого Риана, Unfaithful и Майли Сайрус, End of the World.
1: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

Есть такой чудесный диджей Гожа. Да, он написал Мичико. Запульнул в социальные сети отрывок, ну и все взорвалось, да. Джейсон Деруло увидел, сказал: «О май гад, я должен сделать совместную работу с этим парнем». И вот уже диджей Гожа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико на радио номер один в России. Между прочим, Джейсон Деруло придумал классный танец под этот трек, который в течение прошлых парочки месяцев просто заполонял все социальные сети. Мне попадалось несколько раз. Я пытался повторить, но мое тело не настолько гибко, как у Джейсона Деруло. Мы видели вживую на концерте, как он танцует. Чтобы так уметь, нужно много и упорно работать. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Serge Duvan, Hadley, Addicted, также Алекс Уорна. Успеем послушать Fever Dream в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Включи.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.

0: Центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
2: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Hotel и California Nights на радио номер один в России. Под такие треки можно и танцевать, и мечтать, я не знаю, все что угодно. Вот она магия Tokyo Hotel. Они умеют писать так, что можно что угодно делать под их музыку. Впереди больше гениев. Мизмо появится здесь. Да, hello. Также Bruno Mars. Послушаем Adjust My. В твоих динамиках никуда не уходи.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: ВИЧ.
6: Спит?
7: Меня это точно не коснется.
8: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
9: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
11: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
12: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
13: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
14: Ювелирная точность.
13: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней все «Эль-Доктор». Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут только музыки впереди. Кто же у нас на очереди? Алиф Арбен, Ренни Миллер, Body Talk. До этого послушаем Hands Up от Мерк и Кремонт. Еще ранее Die For Me, Zayn. Это все в следующем части. В финале этого Энрике Иглесиас появится. I Have Been Sorry, Sam Felt, Ox, My Heart Goes на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.

0: бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее УУ на Европе Плюс. Летнее УУ.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Иногда достаточно одного трека, чтобы открыть окно, сделать музыку погромче и ехать, куда глаза глядят. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix на радио номер один в России. Между прочим, первая совместная работа этих ребят. Впереди The Second Voice, Let Me Be, большой хит сразу после Wait от Vice. Больше китов, больше музыки. Делай громче. Это лето вместе с нами.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Я не могу не двигаться под эту песню. Это Russian, Рао Алехандро и Whiskey at Pongo на радио номер один в России. Когда вы закрываете глаза, какую картину вы представляете? По-моему, тут все очевидно. Это пляж, это лето, это солнышко. Даже если вокруг сейчас этого нет у вас, ну, можно представить, да, сделаем музыку погромче, насладимся воображением. Оно-то должно у нас быть, в конце концов. Меня зовут Миша Зайцев, я тебе помогу. Улучшу настроение вместе с Дамианом Дэвидом. Next Summer ожидается на горизонте сразу после BTS и трека с Swim не пропускай.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
5: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
6: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Let me take it higher, so I can show you love.

0: Да, пускай Джонни говорит, что ничего уже не вернуть, и все уже в прошлом, и летние вечера, конечно, тоже, но зато сколько можно нового создать! Джонни Федук с треком «Лето» здесь, на радио номер один в России. Идем создавать прекрасное лето вместе. Профессор Грин, Эмили Санде, Read About It впереди. Также Софи and the Giants успеем послушать Shut Up and Dance, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Tutu, приложение для путешествий номер один. Акцедит 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: так вот нежно мы двигаемся вперед вместе с профессором Грин и Эмили Санде. Read all about it. Впереди больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: А самыми яркими новостями мира шоу-бизнеса с нами сейчас поделится Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл, всем добрый день. Оливия Родриго рассказала, что снимала обложку нового альбома, раскачиваясь 2 часа на качелях. Певица призналась, что было страшно и достаточно больно. А вот название альбома «You seem pretty sad for a girl so in love» родилось из-за случайной фразы продюсера Дэна Нигра. В записи лонгплея также принял участие Роберт Смит из The Cure, от которого фанатеет отец Оливии Родриго. Тайла озвучила надувного фламинго в мультфильме «История игрушек 5». Певица призналась, что мечтала об этом несколько лет и назвала предложение невероятным. Напомню, премьера 5-й части состоялась 19 июня. В картине также звучат голоса Тейлор Свифт и Бэд Банни. Что касается музыки, то Тайла готовит к выпуску альбом «A-Pop». Релиз состоится 24 июля. Перри Эдвардс впервые публично рассказала о болезненном разрыве с Зейном Маликом. Певица подтвердила, что Зейн переключился на другую девушку. Клип, снятый с другой девушкой в кадре, стал последней каплей. Сейчас Перри Эдвардс в отношениях с футболистом Алексом Окслейд-Чемберленом. И Перри призналась, что наконец-то узнала, что такое настоящая любовь без токсичности и конкуренции. Ноэл Галлахер раскритиковал будущее шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Музыкант назвал грядущий концерт с Мадонной, группой BTS и Шакирой ненужным баловством для этого вида спорта, который и без этого прекрасно функционировал сотни лет. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

загибай указательный палец. Большая часть рабочего дня пройдена, и можно смело отправляться на обед. В 13 часов 3 минуты тебя приветствую я, Кирилл Камбаров, и Европа плюс Краснодар. В ближайший час только положительный вайб, исключительный позитив и тяга к победам. Последнюю, кстати, можно совершить в Ice Quest. Занимательная игра и ее классный приз. Запас мороженого для большой компании вдохновляет всех без исключения. Дозванивайся во второй половине этого часа и выигрывай. Гороскоп случится чуть раньше. У меня для тебя полезные сведения, с которыми путь к успеху еще легче. Для поздравлений есть личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Все, что придет туда в ближайшие минуты, обязательно прозвучит и кого-то даже обрадует. Ну а эти хиты — украшения часа. Будет Кунгс и головокружительная галактика. Кельвин Харрис и Джей-Зи с мегастильным Satisfy. А еще восточный бенгер Ялла от Араша и Мохаммеда Рамадана. Ну что, погнали?

13:11 на календаре 7 июля, и каждый год в этот день в России отмечается День киберспорта, праздник виртуальных достижений. Если ты киберспортсмен, поздравляю. Ну и отметь свой профессиональный праздник красиво, позволь себе сегодня побыть у компьютера на 1 час дольше. А теперь привет из лички сообщества Европа Плюс Краснодар ВКонтакте, его отправила Анастасия. Европа Плюс, я вас обожаю, спасибо. Хочу передать привет своим девчонкам Розе, Ане, Марине и Кристине, вы самые лучшие коллеги. Ну, здорово, когда у тебя в команде единомышленники. Так держать, будьте сплоченными, приходите к победам, и все будет замечательно. Далее на Европе Плюс Time Impala и Дженни на сцене Дракула. Краснодар.

0: Ну что за красота? Meet me in the dark или «Встреть меня в темноте». Ава на Европе плюс Краснодар смею надеяться с дальнейшим желанием из темноты выбраться и прийти к свету. 13 часов 20 минут. Скоро буду рассказывать о том, что нашептано звездами, до гороскопа рукой подать. До него Феликс Йен и Полина с невероятно красивой работой «Book of Love», а чуть раньше Тедди Свимс и его «Mr. Know It All». Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Краснодар.
19: Онлайн. Европа плюс.

0: 7 июля, вторник, и вот они, рекомендации астрологов на сегодня. Овны, чувство юмора станет для вас спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Пора, засучив рукава, искать в любимом городе большой запас мороженого. Где то место, где запас спрятан сегодня? Ты можешь знать, если слышал подсказку от предыдущей победительницы Ice Quest, очаровательной Юлии. Вчера она очень четко обозначила локацию, теперь твоя очередь. Звони прямо сейчас по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Побеждать это так здорово.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс Погоды этим вечером 28 со знаком плюс, ночью 20 выше 0. Уже завтра будет облачно с прояснениями, без осадков, днем на термометрах плюс 30.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар».

0: Адар – собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
4: 0+.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Привет, а ты чего не здороваешься?
8: Ой, да не разглядел тебя что-то.
9: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascentr.ru.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт, а вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе Плюс.
1: 13 часов 41 минута. Новый претендент на большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар. Сегодня Анна. Она первой дозвонилась. Привет.
2: Привет, привет.
1: Анна, ответь, пожалуйста, в какое время суток ты обычно ешь мороженое?
2: Наверное, после обеда.
1: После обеда. Просто есть такая категория людей, которые вот 12 ночи пробили часы в холодильник за мороженым. А? У тебя таких нет приколов?
2: Не, это не про меня.
1: Мне не важно, в какое время суток ты будешь кушать мороженое. Главное сейчас – выиграй его. Тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. У меня три варианта для тебя. Итак, первое место – памятник Михаилу Ломоносову. Место номер два – локация «Стремительная река» в парке Краснодар. И третье – здание Краснодарской ТЭЦ. Где сегодня спрятан большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар? Твой ответ?
2: «Стремительная река».
1: В парке Краснодар. Да, вот так вот все просто.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Ты случайно не бухгалтер по профессии?
2: Нет, не бухгалтер.
1: Ну, такая серьезная. Порадуйся за себя. Ты справилась с заданием, получаешь от Европы Плюс.
2: Меня весь офис радуется. Слышу соседнего кабинета кричат.
1: Ай, как здорово. Запас мороженого твой хватит для всех твоих коллег. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое. Радио, спасибо, Европа Плюс. Большое.
1: Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. На выбор тебе предлагаю следующие места. Стадион «Сокол Кубани» — это бывший труд. Бульвар Приозерный в Комсомольском микрорайоне. И событийная площадка на Обрывной. Где лучше всего спрятать запас мороженого?
2: Парк в Комсомольском.
1: Бульвар Приозерный в Комсомольском микрорайоне. Ты там живешь?
2: Рядышком.
1: Далеко. Все понятно. Да. Где родился, там и пригодился. Завтра запас мороженого будет спрятан у бульвара Приозерного в Комсомольском микрорайоне. Помни это. Ты можешь стать обладателем этого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой

0: Если ты не умеешь упрощать, учись, а в качестве мастер-класса использую этот хит «Проще» от великой упростительницы Ёлки. А Юра плюс Краснодар плохого не посоветует. В 13 часов 50 минут уже в часе новом к работе приступит Алексей Мануилов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Финал этого часа украсит хит «Ride» это «Клан Карусель». Я ж Кирилл Камбаров. Рад был стараться. В общем, пиши свою историю самыми оптимистичными красками.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
6: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Европаплюс.ру.
9: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
9: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
8: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
9: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
10: 12+.

0: Боб Синклер и Кайзен, которые удачно нашли друг друга, конечно, и записали отличный трек, можно сказать, хит лета 2026. Всем привет и отличного легкого вторника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже Оффенбах. Ждем Over You.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: артист уже, ого-го. Мичиго, диджей Годжо, Джейсон Деруло и Мелоди. 14.35 в Москве, с вами Европа Плюс. А дальше у нас больше крутых хитов, больше классной музыки. Впереди Альфа Манучао, Пинк, но чуть-чуть пораньше Алекс Ворон. Человек, который сделал себя сам, как говорится, впереди на Европе Плюс. Фива Джим.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Представьте. День. Когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал «Центр города». Красная, 176. Найди, влюбись.

0: Купи 6+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: абсолютные хиты.
1: Так звучит лето на Европе плюс.

0: плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля. 18+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: очень обаятельная. Hello. Да, Мизмо на Европе Плюс. Hello. И, конечно же, с удовольствием hello. Привет. Мы говорим нашему новому приложению Radio Hub, где качественный звук и работа в фоновом режиме. Все бесплатно абсолютно. И, кстати говоря, есть лайв-трансляция из нашей студии 24 на 7. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub, и мы всегда с тобой.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: В Сель Доктор удаляют камни без разрезов.
8: Ювелирная точность.
9: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней в Сель Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: стремительно, как всегда, на Европе Плюс «Медуза». 15.35 в Москве и в самые ближайшие Ваня Дмитриенко, Ариана Гранде, «Уикенд», «Пост Малон». Ну а прямо сейчас.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь.

0: будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
0: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.Банк».

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция 19.20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16.

0: эмоционально очень. California Nights, группа Tokyo Hotel, команда с непререкаемым авторитетом, мощными хитами и глобальным опытом, конечно же. Всем-всем-всем отличного дня, где-то уже и вечера с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Манойлов, а уже совсем скоро с нами Зиверт, Френч Монтана, диджей и продюсер Аве. Хит лета 2026. Ждем Meet Me in the Dark.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22. 50.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь. Рядом.
15: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: часов больше музыки. Впереди Тенни Свимс, Маккензи Аромба и неунывающий парень по имени Шабузи. Ну и про плюс уже очень скоро A Bar Song.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя.

0: телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс Маршмеллоу и Portugal The Man. 10-е место сейчас у нас в чарте Еврохит ТОП 40. Отличный, надо сказать, результат. Ну, посмотрим, что будет в пятницу. Возможно, кстати, и самая вершина. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Beowulf. Феникс.
1: Зажечь огни земли.
0: Лучший взлет. Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Быстрые переводы и оплата по QR-коду в пару касаний.
10: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Плейлисты разных стилей и направлений.
11: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
13: А котики?
14: И, конечно, котики.

0: одной истории, но начали следующего Алан Уокер и очень красивая Broken Strings.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер, меня зовут Влад Григорян. Далее к свежим новостям. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников, временно ограничило движение через ЖД переезда на улице Дорожной, и автовладельцы стали искать способы самостоятельного приготовления бензина. Теперь подробнее. С 1 сентября этого года обучение первоклассников в российских школах будет проходить без домашних заданий. Так следует из опубликованного документа Минпросвещения. В нем говорится, что позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения 1 час исключена. Российские туристы стали чаще выбирать Занзибар. После запуска прямых авиарейсов из Москвы бронь туров на остров в Индийском океане выросла в 3 раза. Перелет занимает около 12 часов. Россиян привлекает север Занзибара, где почти нет сильных отливов. Словакия временно прекратила прием заявлений на шенгенские визы от россиян. Это касается большинства целей поездок. По информации визового центра Словакии в России, в июле и августе подать документы на Шенген можно только по направлению «спорт». Также продолжается прием заявлений на национальные визы. Завтра в поселке Индустриальном на 2 часа частично ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд. Ограничения запланированы с 10:00 до полудня в районе улицы Дорожной. На время ремонта через переезд организуют реверсивное движение. Россияне стали активно интересоваться изготовлением бензина в домашних условиях. Число подобных запросов в интернете за месяц выросло втрое. Наиболее активные жители крупных городов, в том числе Краснодара. Эксперты отмечают, что технически изготовить бензин кустарно, без спецоборудования, невозможно. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В центре Краснодара сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 30 по Цельсию, предстоящей ночью 20 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: которого ассоциируется у многих из нас именно с летом. Вот так уж повелось. Хьюжель на Европлюс Moving to the Sun. Да, диджей-продюсер, который однозначно нашел свое фирменное звучание. И теперь его треки узнаваемы по обе стороны Атлантики. Moving to the Sun на Европе Плюс. А вот Алекс Ворон уже на низком старте. Уже скоро на Европе Плюс. Viva Dream.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
8: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр. Верный ориентир.
9: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Европа Плюс.

0: Вместе Кевин Паркер ставит знак равенства. Говорим «Тим Импала». Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв и Дэнс, Алеса, Анотр, Talk to You, Анотр, Talk to You. Трек, который мы ждем, конечно, в Еврохитов 40. Все узнаем только в пятницу, правда. Ну и, конечно, не забываем поддерживать тех, кто у нас уже в чарте. Это можно сделать в любое время дня и ночи на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Самодействительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
1: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
0: Не упустите свой шанс стать родителями.
1: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
2: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Миксера, Бена Вулф, 17.50 в Москве. До конца этого часа Марк Д'Анджело, Ани Рич, затем Black Eyed Peas и Лавина Драйва нам с вами обеспечена на 100%. Впереди Rock That Body.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: «Кодекс Данте» – в кино с 9 июля, 18+.
6: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
13: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
14: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Вернем на

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30-0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
1: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Body. Это Black Eyed Peas на Европе Плюс. Ну что, ждем следующий час, где еще больше хитов, больше музыки. И уверен, твой самый любимый хит.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Краснодаре уже 18 часов.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Что и где интересного произошло, знает Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Скелет тираннозавра длиной почти 11,5 метров выставят на аукцион в Нью-Йорке. Высота скелета почти 4 метра. Череп сохранился на 82%. Присутствуют все 6 элементов челюсти, несущих зубы. В комплект также входят редкие кости передних конечностей, вилочковая кость, полный таз и много фрагментов обеих стоп. Золото рассчитывают выручить от 20 до 30 миллионов долларов. Жительница Санкт-Петербурга Мария Ос на велосипеде отправилась в путешествие до Китая. Россиянка рассказала, что начала свой путь 1 июня и уже преодолела 2000 километров. Так ей удалось проехать Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Сейчас Ос находится между Тюменью и Омском. Впереди дорога до Шанхая и еще 10 тысяч километров. Уточняется, что остаток пути до упомянутого города займет все лето. Краснодарка украсила улицы кубанской столицы сотнями роз. Дарья Дивная решила привлечь внимание к историческому центру, рисуя розы на асфальте. По мнению художницы, центр города нуждается не только в сохранении, но и в новой эстетике. Она считает, что Краснодар должен стать креативной столицей юга. Составлен список самых любимых летних блюд. Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отмечают, что в любое другое время, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Также в топе окрошка. Ее респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. А некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками. Например, с квасом. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Летний вечерний привет. Меня зовут Влад Григориан. Надеюсь, твой вторник удался. Большая часть из того, что планировал, реализована. И в течение этого часа можем закрыть еще несколько пунктов из твоего плана на день, в том числе участие и победа в игре «Будь в форме» на Европе Плюс с получением набора для тренировок и комплекта для игры в бадминтон. Все это организуем примерно через полчаса. До этого услышишь гороскоп на завтра. Завтра можем и вместе поздравить близкого тебе человека, если есть повод, 7 июля. Напиши об этом сейчас в сообщениях сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И главное, музыка. Ее будет много, разной, обязательно классной, в том числе мегахит Swim кей-поп айдолов BTS. Deep House трек Hello от Мизма прокачает твои динамики. Послушаем и Мичико, латино совместку диджея Годжа, Джейсона Дерула и Мелоди. Тебе точно понравится?
1: Краснодар.

0: То самое время года, когда деньги, словно песок на пляже, утекают сквозь пальцы. И очень актуально, что Европа Плюс по утрам помогает тебе восполнить финансовый баланс. В летнем У Тимур Бодров устраивает много розыгрышей, в том числе и денежный. Так, сегодня Паша из Хабаровска получил вместе с бонусом 12 020 рублей. Ты можешь также завтра, слушай Европа Плюс с 7 до 10:00, в том числе лови подсказку, чтобы остановиться вовремя и забрать максимальный выигрыш, и затем устроить танцы. Для этого круглосуточно звучат подходящие хиты, в том числе и в эти 18 часов 12 минут Body Talk, совместка диджея Али Фарбена и певицы Рене Миллер.
1: Краснодар. Онлайн.

0: Номер 21 в текущем чарте Еврохит ТОП 40 трек Satisfy звездного диджея Кельвина Харриса и вокалистки Джей-Зи. Повлиять на их позицию в ближайшую пятницу ты можешь лично. Заходи на сайт europaplus.ru, голосуй, поддерживай тех, кто тебе по вкусу, учитывается каждый голос. Именно так до четвертой строчки нашего хит-парада уже добрался трек, который послушаем с тобой до гороскопа. Let Me Be исполнителя The Second Voice. А еще прозвучит трек «Бам-бам». Это Миша Миллер и Алекс Велия. Уже скоро на Европе Плюс Краснодар.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой

0: Реклама. Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
0: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120 770 091 74 86. Город Москва.
8: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
9: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-74-7-41.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс.
15: Краснодар онлайн.

0: Vibes. Европа
1: Плюс. Краснодар онлайн.
2: Гороскоп.
3: Завтра, 8 июля, среда. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, завтра с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. Рыбы, скупой платит дважды. Помните об этом.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Европе плюс.
1: Для тебя приготовлен очень классный подарок, точнее подарки. Набор для тренировок, скакалка, массажный роллер, бутылка для воды, а еще и полный комплект для игры в бадминтон. Все это можешь забрать, дав всего пару правильных ответов на несколько вопросов о спорте. Для этого сейчас дозвонись по телефону Европы Плюс в Краснодаре 991-102-2. При наборе на мобильном сначала код города плюс 7-861, а потом 991-102-2. Удачи!
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 30 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в среду прогреется до 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект недекларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.

0: центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: Байк-центр.
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: Байк-центр.
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: Байк-центр.
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+. Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 000 рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026 года.

0: на Европе Плюс.
1: Ну, наконец-то, дозвонилась Аня. Привет.
2: Привет, привет, Влад, Европа Плюс.
1: Ты уже после тренировки или только собираешься на нее?
2: С утра побегала, как порядочно оттренировалась. На сегодня миссия выполнена.
1: Большая молодец. Разыграем еще сейчас мы набор для тренировок, очень стильно, а также комплект для игры в бадминтон. Все это может стать твоим, да, за то, что ты выполнишь задание. На выполнение у тебя будет 30 секунд. Больше чем полминуты предложить не могу, уже извини. Прозвучит несколько вопросов о спорте. Тебе нужно дать как минимум 2 правильных ответа. Договорились?
2: Договорились.
1: Ну что ж, тогда, Аня, внимание, время пошло. Из какого футбольного клуба перешел в Пари Сен-Жермен вратарь Матвей Сафонов?
2: Реал Мадрид.
1: Как называют человека, который занимается гимнастикой?
2: Гимнаст.
1: Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в каком виде спорта?
2: Художественная гимнастика.
1: В классическом волейболе сколько игроков одновременно на площадке от одной команды?
2: 6.
1: Брас, кроль и баттерфляй. В каком виде спорта есть такие дисциплины?
2: Плавание.
1: Принято. Ты успела ответить на все 5 вопросов. Ну и давай теперь разбираться. Из Реал Мадрид, ты говоришь, перешел Матвей Сафонов в Пари Сен-Жермен. На самом деле из Краснодара. Это же наш Матвей, наш Сафонов-то. Как называют человека, который занимается гимнастикой? Ты сказала, гимнасты, это абсолютно правильный ответ. Абсолютно правильный ответ. А вот с Алиной Загитовой что-то пошло не так. Это же фигурное катание. А ты сказала?
2: Художественная гимнастика.
1: Художественная гимнастика. В классическом волейболе. Ты сказала, одновременно на площадке от одной команды 6 человек. Ну как же 6, если 6? Это правильный, абсолютно правильный ответ. Тебе нужно было дать хотя бы 2 правильных ответа, а ты дала даже 3, ведь брас, кроль и баттерфляй, все это плавание. И тебе достаются и набор для тренировок, и комплект для игры в бадминтон. Не поздравляю тебя.
2: Спасибо, Влад, спасибо, Европа Плюс. Это круто.
1: Ты крутая. Мы что, ты большая молодец. Ну и такой же набор непременно будем разыгрывать и завтра с 6 до 7 вечера. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксмерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.

0: Horizon при участии Боба Синклера. 18 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. При этом чуть-чуть подождать все-таки придется. Солнечный, танцевальный, музыкальный микс. Летний вайб стартует в 20.00. Но и до него много интересного для тебя приготовил Костя Фомин. И в следующем часе, после 19 часов, больше хитов, больше музыки. Да и в финале этого есть что нам с тобой послушать. Тебе и мне, Владу Григоряну, уже на подлете. The Magic Key, золотой хит проектов One T, Cool T, а еще ремикс рок-классики Stumbling In от DJ Cyril. Дождись.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
13: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
12: Ты станешь очень богатым человеком.
13: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Плейлисты разных стилей и направлений.
16: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
18: А котики?
19: И, конечно, котики.

0: вечера в Москве. Распечатаем новый час новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, здравствуй, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. С 1 сентября в отель можно будет заселиться с помощью мессенджера. Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры. И врачи предупредили об опасности наушников в жару. Подробности далее. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны заселить туристов без документов через мессенджер Макс. Министр экономического развития Максим Решетников призвал регионы и ательеров ускорить подключение информационных систем, закупку оборудования и обучение персонала. С 1 апреля заселение в классифицированные средства размещения уже возможно по водительскому удостоверению, биометрии или через госуслуги. Нововведение направлено на упрощение процедуры заселения и повышение безопасности. Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры. Главными препятствиями стала высокая стоимость ремонта и сложность согласований. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. 35% назвали главной проблемой дороговизну, а почти треть респондентов — сложность согласований и риск отказа. Ранее эксперты сообщали, что стоимость ремонта в текущем году выросла на 10%. Вопросы перепланировки остаются актуальными для владельцев вторичного жилья, особенно в старом фонде. Врачи предупредили, что грязные наушники могут стать причиной заболеваний уха, особенно в летнюю жару. На поверхности наушников скапливаются частицы кожи, пыль и микроорганизмы, которые в теплой влажной среде активно размножаются. Отдельную опасность представляет привычка делиться наушниками. Для профилактики силиконовые амбушюры нужно мыть в теплой воде с мылом и тщательно сушить, а корпус обрабатывать антисептическими салфетками. Китайские ученые разработали концепцию многоразовой гибридной сети мембраны для захвата и сведения с орбиты космического мусора. Мембрана толщиной 10 микрон оснащена электроникой и сплавами с эффектом памяти формы, который позволяет ей сохранить жесткость при захвате и сворачиваться для возвращения на борт спутника-охотника. Разработка решает проблему одноразовости существующих систем, но до реального применения в космосе могут пройти годы. И компания Sony может удалить аккаунт PlayStation, если пользователь не заходит в него более 36 месяцев. Как выяснили эксперты, правила действуют с 2019 года. Компания объясняет политику управления неактивными аккаунтами необходимостью оптимизации ресурсов. А вот у конкурента Microsoft аккаунт Xbox с хотя бы одной покупкой сохраняется навечно. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар — 76 рублей и 13 копеек. Евро — 86 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: претендентов на лучший припев в нашем эфире. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике Temper City Self-Aware. Ну, бомба, а втроем делать такую музыку, это, конечно, дорогого стоит. Ребят, красавцы. Ну и надеюсь, что эти красавцы доберутся до вершины нашего Еврохит ТОП-40. Есть время, заглядывай на наш сайт europoplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40. Голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, в пятницу слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Обязательно все будет. Ну и в субботу будет повтор. С 16 до 18 все случится. Пока же случится Доминик Фейк, который побывал на вершине нашего хит-парада. Baby Doll, но также Teddy Swims и Mr. Know It All.
1: Реклама. Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
2: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
1: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
2: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: ВИЧ. Спит?
10: Меня это точно не коснется.
11: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
12: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3 500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
0: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: готовы к летнему вайбу для того, чтобы получить удовольствие и расслабиться. Да, именно для этого у нас все это и создано, поэтому с 8 до 10 будьте рядом со своим радиоприемником. Ну и мы обязательно что-нибудь на 3 минутки подберем для твоей души, для твоих ушей и для твоей радости. Летний вайб скоро, но раньше кран. Карусель, Райт, оставайся с нами, идем вперед.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная импланта.

0: тверд, как алмаз.
1: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
2: В Сиэль-Доктор удаляют камни без разрезов.
1: Ювелирная точность.
2: И вы снова в строю.
1: Избавьтесь от камней в Сиэль-Доктор.
2: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
5: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
6: Привет, а ты чего не здороваешься?
7: Ой, да не разглядел тебя что-то.
8: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктония. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: тебе проще?
1: Ну, давайте попроще, если так хочется и так может. Почему бы и нет, правда ведь? А проще впереди. Лед, легкая и приятная музыка в летнем вайбе. Не пропусти ни в коем случае. В 20:00 по Москве стартуем. Ну, а до финала этого часа хочется пообещать Марлон Рудет и его Anti-Hero, но также Рае и What Is My Husband.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
0: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
0: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
9: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Шикарный финал часа на Европе Плюс. Это Maroon Rudet и его Anti-Hero. Ну что, давайте пойдем дальше, дальше, туда, где музыка будет совершенно другой. Есть что послушать, есть что поставить и есть где получить удовольствие. На это у нас плюс-минус 120 минут, поэтому делай приемник громче, погнали вперед.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

хотелось бы? Ну, конечно, хотелось бы, и сделаем мы это легко. Летний вайб на Европе Плюс. Здрасте, это Фомин, и я буду рядом в ближайшие 120 минут. Само собой, не просто так, а для того, чтобы вечер стал, ну, чуть легче, чуть приятнее. Хотя бы буквально вот на 3 минутки, пока звучит трек, который тебе действительно понравился. Ну, а понравиться в первом часе точно могут «Медузы». И один из лучших хуков в припеве. Don't Wanna Go Home. Раньше The Weeknd и Anita, Сан-Пауло. Ну а стартуем с классной истории Slack. Mad Champion прямо сейчас в летнем вайбе на Европе+.

трек ты можешь слушать в машине, можешь слушать дома при помощи умной колонки, а можешь слушать при помощи нашего нового приложения Radio Hub. Да, новое приложение Европа Плюс. Устанавливай свой смартфон, ну и ты всегда будешь с радиостанцией номер один в России. Не обновляй, поставь новое, оно круче, поверь на слово. Полностью бесплатно, без регистрации, ну и...

0: Реклама.
1: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Больше хитов.
0: Больше музыки. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Как я люблю этот трек, а? Особенной любовью. Невероятная история от Rex Orange County. Amazing. Действительно, amazing. И все это в эфире летнего вайба на Европе Плюс. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Есть еще время до финала этого часа, во-первых. А во-вторых, еще целых 60 минут. И там мы почилим, это я обещаю. До финала этого часа чилим вместе с Фарреллом Уильямсом. Услышим его Double Life, но прежде... Реган Боннен, Макс Чапман и история Whisper.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: И в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Это Фаррелл Уильямс. Перепутать его с кем-то еще просто невозможно. Ну и дальше, естественно, будет продолжение. Причем очень красивое, легкое, солнечное. Потому что летний вайб на Европе Плюс продолжается.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

Плюс уже здесь. Здрасте, это Фомин, и ближайшие 60 минут должны стать солнечными, легкими, приятными для того, чтобы можно было почилить, расслабиться, получить удовольствие. Ну, три минутки из 24 часов, повторяю, это уже не в первый раз, но их нужно найти, нужно расслабиться, нужно получить удовольствие. Ну и, конечно же, повторить это завтра, послезавтра и до пятницы. Все это возможно, потому что каждый день с 8 до 10 здесь на Европе Плюс летний вайб. Ну и в этом часе мы точно с тобой будем слушать классный трек от Марка Ронсона, Бруно Марса, Uptown Funk. Прежде Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Ну и Pompeii, мной любимая команда, она тоже появится. Ну а начинаем с Superman Lovers и Мэнни Хоффмана, Starlight. Прямо сейчас, погнали!

0: музыкой точно не заскучаешь. Спасибо. Another и 54 Ultra. Talk to you. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Приветствую всех, кто влился, освободился, ну и готов немножечко расслабиться. Давайте послушаем дальше отличную историю. Очень нравится, очень люблю. Team ID и Sexy and I Know It. Оригинал мне нравится тоже. Ну и супер классная история с Kid Laroi и Peaches. Летний вайб.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: которую когда-то в оригинале играли и танцевали ребята из LMFAO. Прямо сейчас Team ID и Sexy and I Know It. Дальше. Больше Touch and Go. Ну, кто не любит, правда ведь? Кто не знает? Все знают. Ну и немного лета. Лето обязательно будет. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди и Мичико.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Touch and Go в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, чем не лето? Правда ведь? Вуди прямо сейчас для всех, кто пока еще со мной. Ну и, кстати говоря, до финала этого часа с нами невероятно классные треки. Я вот на полном серьезе говорю, что первое, что второе звучат, ну, просто на 10 из 10. На Оскар Энтон и его Bye Bye Again, Боб Синклар ремикс. Ну, а там, где приложил свою руку Боб, там, собственно, сомневаться не приходится. Но прежде...

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Венгрии сейчас занимает вторую позицию из 40 возможных в главном чарте страны Еврохит ТОП 40. Тэм Импала и Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, ТОП 40 ты всегда можешь слушать в нашем новом приложении Европа Плюс, Радио Хаб. Там целых 8 дополнительных потоков, среди которых ТОП 40 тоже присутствует. Ну и вообще, не обновляй, скачивай наше новое приложение Европа Плюс полностью бесплатно, без регистрации. Ну и качественный звук и работа в фоновом режиме – это просто чудо. Поэтому настоятельно рекомендую. Просто попробуй.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.

0: Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея.
1: 0+.
2: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике Шале Санте специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. Шале Санте. 8 800 198 98.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-74-41, 16+.
11: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права этим летом с автошколы «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь.

0: не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
4: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
6: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
7: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа. Только хиты.
9: 45 минут.

0: столичному, не пропусти этот момент. Ну и, конечно же, в ближайшее время будет продолжение музыкальное. У меня есть кое-что интересное и любимое. Ну, лично мной уж точно. «Моя Мишель» и «На малиновой луне». Классный трек. И вообще команда одна из лучших, наверное, у нас здесь в России. Я просто обожаю этих ребят. Чуть ранее «Hurt», «Purple Disco Machine» и «Wonderful Life». Ну и «Capital City» — «Safe and Sound».
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
4: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино. Сель-доктор удаляют камни без разрезов. Ювелирная точность. И вы снова в строю. Избавьтесь от камней в Сель-доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

называется эта история. Как нравится моя Мишель на малиновой луне только что здесь на Европе Плюс. В ночи уже практически 23:35 в Москве. Привет всем не спящим. Ну и у нас есть продолжение, конечно же, куда без него. Но стоит перед этим напомнить, что вот такие вот классные, любимые треки ты всегда можешь слушать дома. Умная колонка всегда поможет, либо поможет смартфон, в который ты можешь запросто установить новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб. Можно не обновлять старое, можно

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка. Уже ли Moving to the Sun? Главный летний дэнс-трек впереди, прежде Шаус и Капс.

0: хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

сможешь задержать Moving to the Sun на вершине чарта. Так что заходи в europaplus.ru, раздел Top Club Chart и жми сердечко за любимый трек. Далее с нами Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Классная танцевальная вещица. Также послушаем Элли Голдинг и визитную карточку Burn и немного кей-поп музыки. Айдолы BTS, Hit Swim буквально через пару минут. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

0: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
1: Больше музыки.

И также услышим еще одну свежую вещицу Another и 54 Ultra Talk to You и послушаем Бруно Марса с 2,5 минутами чистейшего позитива. Хит I Just Might через пару минут на Европе Плюс.

0: того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Евро

0: Наверное, да. Ночь в Калифорнии — эта штука классная, но у нас сегодня своя ночь, пусть и дождливая, но в очень даже отличной компании Европы Плюс и команды Tokyo Hotel. California Nights только что в наших динамиках. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Miss Mas, летняя новинка Hello, Ёлка с хитом, заряженным на доброту, хитом проще. И послушаем Flight Facilities и All Eyes, трек Trouble уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это о том, что как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, но лето рано или поздно закончится, но обязательно к нам вернется. Услышим Summer's Back, но сперва здесь король соул-музыки Тедди Симс и Мистер Know It All.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве.

0: Квашина артист, с которым они хотели записать фит, просто взял и не пришел. Они решили, ну ладно, запишем что-нибудь свое. И в итоге это второй по счету трек, который они вообще записали как группа. Разнес все чарты планеты, а также рилсы и шорты. Вот она магия фразы, что не делается, все к лучшему. Окей, на этом останавливаться не будем. Пошагали далее. По пути к нам присоединятся Серж Дионт и Хедли. Трек с большим бэкграундом. Услышим Addicted и послушаем Алекса Уоррена. Приятную тему. Fever Dream.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вершину чарта на этой неделе. Так что кому хит «Дракула» нравится и кто считает, что они достойны этого, то обязательно жмем сердечко напротив трека на сайте europaplus.ru. А в пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. Слушай, Еврохит ТОП-40 с 14 до 16 под личным руководством Алекса Мануилова. А прямо сейчас предлагаю послушать Сию и Шона Пола, легендарный хит «Cheap Reels» и немного музыки из Техаса. Post Malone, трек «Cold» уже через пару минут на Европе+.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Список следующий. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Будут и летние темы. Диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. И послушаем электронной музыки из Франции. Оффенбах, Miles Away. И это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко. Слушаем и получаем удовольствие.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.